Ветер холодный бьет в лицо, чайки кричат, причаленные. Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Там вечерком снежит, снежит, свет от реклам оранжевый. Мне близ тебя не жить, не жить, мимо не хоживать. Мне близ тебя.

мною потеряна. Ветер холодный бьет в лицо, чайки кричат причаленные. Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное?

обычная совсем, обычная совсем история. Немножко грустно всем, немножко грустно всем, не более. Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем по прошлому. Есть в возрасте любовь, есть

потому мы счастливы. Что в жизни ко всему, что в жизни ко всему причастны мы. Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем по прошлому.

У реки вода слеза, небо синие глаза, эхо повторяет каждый миг. Я хочу лететь с тобой за рекою, за мечтой, белой птицей в небо глядовой. Тебе свечи у реки тают в

пройти, через реку перейти, мостик через жизнь издалека. Мне бы счастье отыскать, ключевой водою стать, чтобы стали

жизнь. Проходит жизнь, а грянет гром, замкнется круг, но мы свой путь пройдем вдвоем, мой верный.

в огне мелькнула и пропала. Пурга кружила и мела. Тебя с московского вокзала умчала красная.

во мраке, как во сне. Скажи, ты это говорила или хотела слышать мне? На стол дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забыл, вновь услышал: родной, не забывай меня. На стул дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забылся, вновь услышал: родной,

по ночам в тиши. И нет души на свете ближе, и дальше в мире нет души.

закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

И возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход. И туда, где свет забрежет ранний, увезет с собой

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход, пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет белый пароход. Для тебя, поверь,

0: но не решусь никак пока.
1: Так и хочется шепнуть, как в сказке той, где Али-Баба сказал: «Сим-Сим, открой!» И еще раз повторить: «Сим-Сим, открой, открой!» Я готов Сим-Сим шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы удалось поговорить хоть раз с тобой. И уж прости, и не грусти, что так давно все ждешь меня. Может, не ждешь, и может быть, все это все придумал я. Есть на земле

0: стоять так у дверей.
1: Так и хочется шепнуть, как в сказке той, где Али-Баба сказал: «Сим-Сим, открой!» И еще раз повторить: «Сим-Сим, открой, открой!» Я готов Сим-Сим шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы удалось поговорить хоть раз с тобой.

0: раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы удалось поговорить хоть раз с тобой. С тобой.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

Вдумчивым девушкам, жадным и умным, сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром.

спокоен рассвет довоенного мира. В тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать

не вы, глядел хмуро. Уезды дрожат от солдатского флирта, тяжелой походкой военных.

военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи, без слез, без истерик.

пожарнетенькой. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Тарарам, тарарам, там-там, ларайрам, тарам, ларатайрам, тарам, там-там, тарам, тарам. Ох,

0: Вот так и живем до самых седин, не скучно ей Богу. В прощанье всегда ненужная грусть, и я не прощаюсь, а лишь говорю, я скоро вернусь, и я возвращаюсь.
1: Здравствуй, мы.
0: Ты встречай.

Костер на ветру зажгли мы с тобой, и пусть над землею тот ветер гудит, чтоб наша любовь не стала золою. Ну вот и пора по лесенке

знаем, что каждому бойцу форма военная к лицу. Мы бережем покой

никогда не надоест ждать нежных строчек от небес. А почему ответ простой? Что не солдат, то холостой.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам скажу за всю Одессу,

Качка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знаю, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту.

0: страшным скрипом башмаки.
1: Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла с

две-три встречные. В небе без дорог тысячи тревог, бури бесконечные. Села, города, суша и вода.

Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезда озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь, и над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится, он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу? Ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится, вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнце, вокзальный перрон завтрашних

друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе, тесно, очень даже интересно, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать с молодыми нахалками.

Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься. Когда в садик ходила ты в бантиках, я у

0: спокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное.
1: Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься.
0: Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

победу. Или жизнь отпоет мне в бою. Ты молчишь,

все поймете сами. Час передышки редкий на войне. Отец когда-то пел ее с друзьями. Отцовская песня, знакомая с детства. Она сыновья остается в наследство. И к самому сердцу опять прикоснулась отцовская песня, отцовская юная.

твоей песне пожелать хочу. Пусть отолеет путь такой же длинный, и этой песне сына научу. Станет взрослым, он научит сына. Отцовская песня, знакомая с детства, она сыновья остается в наследство, и к самому сердцу опять прикоснулась отцовская песня.

0: все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны.
1: Радиоканал «Мелодия».

боях с врагами. Долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами. Эти дни когда-нибудь мы

и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном выйдет к перекрестку любовь.

Я не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут сердцем чистым.

из окна ресторана свет зеленый болотный. От асфальта до звезд заштрихована ночь снегопадом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом.

ну зачем ты раньше ко мне приходила не скоро, а вот не пришла.

сне, ты зачем не даешь мне покоя? Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный, мертвый снег, ты зачем?

нам студенческих песен вовек не забыть. Наш московский закон понесем мы по свету. Коль дружить, так дружить, а любить, так любить горячей и верней, чем Ромео.

Родные, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг

Деточка моя и нежная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего.

стало в поселке темней. Веришь, не веришь, стало в поселке темней. Год и полгода считай, рядом с тобою я жил, мимо тебя невзначай. Сколько я раз проходил, мог говорить не спеша, думал, что просто

с последним звонком. Веришь, не веришь, только с последним звонком.

Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только...

А потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой.

Ах, море, ой-ой-ой, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, Рио-де-Жанейро, о, мама-мия, потерпи, я прибуду на днях.

теперь вот сиди да жди. Двенадцать ночи давно пробило, тогда вот так же луна плыла. И может верить не надо было,

лет до голубых седин, скрывая от друзей свои печали, живут на свете тысячи мужчин. Одной любви они присягу дали, и знают,

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

Кожаны корткі, брошаны в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга в маленькой гостинице. Пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга в маленькой гостинице. Пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый. Голову рукою подопрет второй пилот, оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик им тихо подпоет. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик им тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с веста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

далеко из школы галопом в кино и к звездам взлететь поскорее мечтал. А если порою я носом летал, то слезы сдержав, я опять

волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово,

Встает солдат, уходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать, седая мать. Встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь, его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд, спокойный труд. Встает солдат, мороз

не спи. И отцы от тоски зеленой пьют горючий, как слезы, спи. Говорят, это бьется в горе, потерявшая сына мать. Но уходят другие в море, и опять их кому-то ждать. Бриз глаза матерям о суше,

Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут у берегов. Говорят, это стонут души не вернувшихся рыбаков. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут над головой. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут.

окнах занавески, что ушла ты, считал тебя невестой, дарил тебе цветы, писал тебе открытки и в ящик опускал в зеленую калитку. Напрасно я стучал.

распустятся в срок, лишь только приблизятся первые грозы. На белых стволах появляется солнце.

мы трудную службу сегодня несем. Вдали от России, вдали от России, где эти туманы родной стороны.

меня напои. Березовым соком, березовым соком, и так же, как в детстве,

богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

0: моя, где ты,
1: где ты,
0: счастье мое,
1: счастье,
0: вдруг я тебя не узнаю, только,
1: только
0: кажется мне,
1: верится мне,
0: очень скоро я.

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встает.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты,

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится.

понятны стали в первый раз. Они летят издалека.

0: голова, а как кружится голова.
1: Радиоканал «Мелодия».

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, подстроит звуки до и ре, и музыка звучит

песни и играли. Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит

сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков роялей. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре подстройки.

Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова, но возвращался как домой в простор меж небом и Невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал.

бела, звенел апрель. Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Вновь шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не смогу.

геркулесовых столбов лежит моя дорога. О геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. О геркулесовых столбов лежит моя дорога, пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вино сладкие не пей, и женихам не верь.

0: А лишь говорю, я скоро вернусь, и я возвращаюсь.
1: Здравствуй, мы.
0: Ты встречай и провожай меня почаще.

Костер на ветру зажгли мы с тобой, и пусть над землею тот ветер гудит, что в нашей любовь

если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А как это ты упал со скал? Он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины по пути.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не

Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, про

0: дома дела. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.
1: Радиоканал «Мелодия».

А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет, растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята 70-й широты.

почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

0: только ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

сирень ты зря не рви. И вспомню вновь слова твои, белую сирень

шаги. Встал я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду, я мимо сада не спеша иду. А мне самому захотелось петь, так захотелось, не могу.

платье вам очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро, хочется жить и совершать добро. Прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумья стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене. Добрый день! Как дела? А как...

глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Радиоканал «Мелодия».

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил.

больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды звезду он ходил.

ночей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять

своим подругам, самым нежным, самым ясноглазым. Выбирай по сердцу друга, но избранник по студентам.

Помните, когда-то мы были все внучата, и в этом тихом парке над рекой возили нас в колясках, рассказывали сказки, и парк шумел зеленой листвой. И я люблю тебя, мой старый.

Ты дождалась, он снова рядом, как и не было той блокады. Вы опять в поцелуи слиты, только звезды дрожат на плитах. Довести серебрит седина. Была война, война была. Была война, сохранил он в боях кровавых ленинградских проспектов славу и величие дворцов и парков, и любовь твою как подарок. Но в глазах его грусть так видна. Была война, война была. Была война, он вернулся, он снова рядом, и горят на груди

Боль разлуки испита до дна. Была война, война была. Была война, салютует страна героям, вспоминая о павших стоя, наливая 100 грамм с прицепом. Смотрим мы в голубое небо,

снег, это снег нашей разлуки. Я жду напрасно, ты не придешь.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою.

ворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты.

заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где Неман несет свои воды, там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары. А советские парни в рядах партизан воевали в долине Луары. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому

и дружил. Что ты делаешь нынче, французский собрат? Где ты ходишь теперь, где летаешь? Не тебя ли окликал я, бонжур, камарад? Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы из фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.

память о них и дружи. Я приеду в Париж, все дома обойду, под землей весь город объеду. Из Нормандии летчика там я найду, мы продолжим былую беседу. Мы за правое дело дрались, комарад, нам война ненавистна иная. Говорю я, будь счастлив, французский собрат, верность клятве своей сохраняй. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.

Прости меня, моя любовь, прости за все, в чем был я грешен, за то, что до сих пор я тешусь

Но я в душе тебя храню, и что о нас не говорили, я счастлив тем, что мы любили, и счастлив тем, что я люблю.

0: звонок и в дорогу, и даже туда, где совсем нет дороги, дорога артиста.
1: Ну что ж вы рискните, ну что вы боитесь?

вас. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вас. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбойке.

Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен.

я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде глянул, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало.

рассвет пробуди, сердце как друга море встречает, сердце как песня.

не поранит звезда. Там чужой никогда не бывает беда. Там друзья и любовь навсегда, навсегда. Где-то там далеко, где кончается боль, вечно молод и вера, надежда, любовь.

не слыхал о войне. Там не ловят прицел ни зверей, ни людей. Там не бьют стариков, не взрывают.

ней рай ни к чему. И любовь, и друзей всех с собою возьму, потому что без них

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

Ни хозяйки, ни усадьбы, да чего же не везет. У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами

заметно возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлиники моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом. Ох! Ах!

0: Привык я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет от нового парка.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодостью

этим? Неужели нету средства навсегда покончить с этим? Но стараюсь я к маршруту.

молодые мы однажды. Этого не забывайте. А морщинки, что же делать? Лучше их не замечать. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость с собою. А морщинок не пугайтесь.

Ах, как долго его ты ждала. Годы шли без конца.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют.

Ты сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

обиды позабыть, они спешат скорей. На ласку нас

найти любовь, которую не уберег. Словно этот серый дождь, бездомен я и одинок. Я помню всегда любовь.

мокрый снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты

завороженный идем Москва тобою. Илью нарушить не хотим ни чистоту, ни белизну, ни эту снежность. Ни слова мы не говорим, переполняет нас любовь, любовь и нежность. А солнце глянуло, едва блестит алмаз.

Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама,

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ.

молчим, все само пройдет, и растает гнев, и печаль уйдет.

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была.

сына, оба двое, два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневи.

боем плоть не стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом, ноги целы, руки целы, что еще?

словно истина, по девичьи застенчива, и как родник чиста живет на свете Лидушка, не яркая, не видная, но добротою светится неброская краса. Живет на свете Лидушка, не яркая.

Я люблю твой свет и сумрак. Старый зритель, я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов. Но в великой этой драме я со всеми наравне.

Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. И участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как текут мои мгновения.

и над собственною ролью плачу я и хохочу. То, что вижу, с тем, что видел, я в одно связать хочу. То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно —

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

улыбкой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить друг.

И сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: прощай, Антонина Петровна, неспетая

оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что вы в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте женщину одну, свободную, но все-таки в плену, в плену чужих неостороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст их высокие слова, дрожь рук чужих являются.

Загулял я, братцы, Господи, прости. Ну, куда податься, где покой на

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не...

0: такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам

порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо, за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди, милая, встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы,

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь Ленинграда погостить не часок забрела. Забрела издалека оттуда

мой хороший, мой ласковый город, ты меня провожаешь опять. Ожидание сердце тревожит,

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

мои друзья, а там враги. Нам нельзя без них, а им без нас. Только ты меня от всех других отличи меня, от всех других подойди, подойди, подойди ко мне, как в первый раз. Все, что позади, ты позабудь, не тоскуй о том, что позади. Даже если я не позову, если я тебя не позову, не кляни, не кляни, не кляни судьбу и позови. Я тебя прошу, не забывай, где моя вина, а где беда. Ты меня возьми и потеряй, сколько хочешь раз. Меня теряй, но найди, но найди, но найди однажды навсегда. Горькие слезы.

зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньора, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кичельбан, а впереди капрал идет. Но все равно, не зря распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и вокруг.

генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, а через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно.